0: Болесе тип надан Бхагавана киче, Саттагуру Дева киче, Вишвагу. Си Алака Боличи, Аво Саттагуру Алака Боличи. And please fulfill the prayer of your bhaktas.
1: As bhaktov.